Атлантида. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.

0: Польша самая по себе. Потому что, ну, мне подается тут как бы идея два таких разнонакированных процесса внутри польского урада. С одного боку, это некие фактичные деяния, которые полепшают политические стосунки. Да? Ну, ось обмен, вызволение почобута, открытие межи, якое было как бы до этого. И они не такие глобальные, але как бы поступовые. А с іншого боку, как бы есть протяг той самой риторики довольно жорсткой, якая как бы доминовала и ранее. И тогда что, ну и вот некие знову таки рухи у миграционных питаниях, где там вносятся отмовы на подставе того, что в Беларуси изменилась ситуация, что, конечно, как абсолютно не так. Вось. И тогда что это значит? Да? Где тут реальный процесс, как бы, а где как бы, вот, риторика? И что на самом деле отбывается, сказать покуль складано.
1: У нас у гостях сегодня был Андрей Ягоров, политолог и методолог. Дякую великий, что пришли, знайшли час.
0: Дякую вам за это, мальчик, так само.
1: А для вас со студии Еврорадио працювала Марися Вайтович. Заставайтесь с нами, встретимся завтра.
2: Далей у программе Еўразум.
3: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
4: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Украина-российская война, Москву атаковали дроны, мигрантский кризис наибольш напружена на латвийско-белорусской мяжи. Замест шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховников Лукашенки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Москву атаковали десятки дронов. Под удар трапил завод гидросталь-конструкции у подмосковным Чехиве. Так само пишут про пожары у Каледине и Подольску. Мигрантский кризис. С початку года колькость пробов нелегальной миграции с территории Беларуси в Европейский Звяз перевысила 10 тысяч. Про это свечить проведено выданием «Позерк» анализ штодённых звесток от помежных службов. Наибольш напруженная ситуация на латвийско-белорусской межи, на якую пришлось амаль 88% усих спробов. С початку липеня отзначено 2172 спробы незаконного проникнения с Беларуси в Евразвяз громадянов третьих краинов. Нагадаю, что мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается с весны 21 года. Лукашенко неодноразово заявлял, что белорусские пограничники не будут спынять нелегальных мигрантов, которые идут в Евразвяз про Беларусь, тому что их туда небыто покликали. Менск. У новобудовлю для шматдетных семьев заселяют аховников Лукашенки. Як дозналося выдание люстерка, у столицы Беларуси скончили будовництво нового квартала шматповерховиков. Керовник администрации Першамайского района Вадим Передня поведомил, что все 5 домов призначены для тех, кто мае потребу в полепшении жилевых умовов. Семьи не раз называли это место новым кварталом для шматдетных. Однако одним из домов по адресе улица Волгоградская, 74, поселились несколько десятков супрацовников службы безпеки Лукашенки, включающих его особистых телоохранников. Например, у списе владельников новых квартиров Илья Погуляев, який шмат разов трапляв на фото из мероприемства с уделом Лукашенки. Варто значить, что не весь 16-поверховый дом перейшел до службы безпеки. Некоторые жихары фигуровали в утечках у связи со службой в структурах Министерства внутренних справов. У списе владельников так само знайшлись имены нескольких супрацовников Менгарвыканкаму. 5 кватер находятся у кировании оперативно-аналитичного центра при Лукашенку. Про мову. Белорусские говорки у Литве поступово возникают, не глядя на то, что еще заховываются в помежных регионах краины. Диалектолог Мирослав Янковик, автор новой монографии «Сучасные белорусские говорки у Литве», том 2, Солешницкий район, означает, что без подтримки белорусской мовы и культуры этот процесс будет только поскораться. При этом, коли ранее на местовые говорки наипершу прорвала польская мова, то сегодня все больше чувальны так само уплыву российской.
4: Эта территория, я лічылася таким абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная. Знікаюць беларускія гаворкі. 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
3: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўца змешчаны вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск ужо крыху вышэйшы за норму і расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12-14 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць 19 градусаў у Гародні і Беластоку, 20-21 у Берасці і Белай Падляскай. І гэта, зразумела, будзе максімум. Максимальная температура сегодняшнего дня у белорусско-польским помежжи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

0: 29 chwilin zostajeca do 8 godziny pojście 9 u Białorusi. Słońce świeci za oknem naszej studii u Białostoku. Słońce będzie dowoli szmat сегодня w białorusko-polskim pomierzy, ale wielmi mocno nie zagrejem się. 19 градусов w Ogrodniej Białostoku, 20-21 градусов w Берести Białej Подляской. Это максимальная температура днем. Ападков сегодня синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск уже крику вышейший за норму и помаленьку растет. А ветер сегодня с заходу до полночного заходу порывистый, а в порывах до 12-14 метров на секунду.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 28 липня, вторник. Центр культуры Сюдмисте, что по улице Кининского у Белостоку, запрашивает на открытие выставы живопису Марты Лубинской «Тишиня мае колеры». Вернисаж начнется в 18 године. Выстава будет працевать до 18 жнивня с понеделка по пятницу с 8 до 16 године. Увоход вольны. Ці могуть нитка, кавалачок тканины и иголка рассказать историю гвалту памяти и надеи. Музей памяти Сибиру в Белостоку совместно с Музеем памяти и правов человека у Сантьяго де Чили запрашивает отведать выставу «Арпильеры. Нитки памяти». «Арпильеры» — это текстильные картины, створенные чилийскими женщинами, мати, жонками, сестрами и дочками, затриманных и зниклых подчас диктатуры Аугуста Пиночета. З ниток волны и обрезка у тканины были створены кранальные истории, страты, солидарности, пошуку близких. Белостоцкий осяродок культуры запрашает отведать выставу «Шанцер. Уяви себе». Выстава до 30 жнивня працуя в центре имя Людвига Заменгофа. Музей народной культуры запрашает отведать выставу «Традиционная вопротка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагу аж до міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка Подляского воеводства», доступная для наведывания до конца кастрычника у доме с Бобры Великой, что у Подбелостоцким скансене. Подляская опера и филармония запрашивает поглядеть выставу «Святло для инших. Мастацтва як служба памяти архив свету». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция, мета якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Путин задумался, чем заниматься после СВА. Активист из Белостоку Павел Мицкевич отреагировал на заочный присуд у Беларуси. В Уроцлаве затримали нападников на украинскую пару.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступаючи с нагоды Дня военно-морского флоту РФ, дозволил себе жарт. Цитата: «Вось, специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились этим». Конец цитаты. Украина что месяц вырабляя больше FPV-дронов, что керуются с допомогой видеокамеры, чем Злученные Штаты плянуют закупить за год, информует Ройтер. У Минобороны США признают, что американская дроновая галина, покуль знаходится на початковом этапе развития и еще не может поравнаться с украинскими темпами вытворчести по шергу причин. Незгодны с выроком и обвинувачениями. Активист из Белостоку Павел Мицкевич отреагировал на заочный присуд, який ему вынес Городенский областный суд в рамках спецвытворчести. Как пишет Павел у Фейсбуку, он был признан виноватым у двух злочинствах поводле Криминального кодекса Беларуси, дискредитации Республики Беларусь и подтримка экстремистской деятельности, учиненная по повторно групой особов, которые действуют совместно. Суд приговорил Мицкевича до 5 годов позбавления воли в поправчей колонии. Павел зазначает: «Я николи не занимался экстремистской деятельностью, не подтримливал такую деятельность, не робил деяния, накированных на дискредитацию Республики Беларусь. Годами я просвятил свое профессийное житие допомозе громадянам Беларуси, которые были вымушены покинуть свою краину и знайти притулок у Польши. На жаль, у Беларуси удел у громадской деятельности оказание допомоги тем, кто мае потребу, может привести до переследу и репрессии. У мой вырок еще один приклад этого». Конец стат. Дадам, что Павел Мицкевич съехал из Беларуси больше за 20 годов тому. У 2008-м он засновал у Польши фонд «Окна на всход», где теперь означаливает правление. Во Уроцлаве затримали двух нападников, что жорстко сбили украинскую пару. Полиция поведомила про затримание про подтримцы антитеррористичного подразделения двух подозреваных в возрасте 27 и 45 годов. Как пишет газета «Выборча», одним из меркованных нападников является ранее судимый мужчина по менушце Тицу. И он отбыл 10-годовый термин зневоления, занимается боксом и выступает в кулачных боях. Другий занимается ММА. Полиция протягивает расследование справы, шукающих дотычных до нападу на глебе национальной ненависти. Про затримание третьего нападника, який так само присутничает на распоўсюджаным відео інциденту, не поведомляется. Непогать на Городенщине. У вынику проходжения навальничного фронту с порывами ветру до 20 метров за секунду в области были пошкоджены дахи 145 домов и 73 нежилых будинков. Про это свечат оперативные данные Министерства по надзвичайных ситуациях. Потерпело 17 населенных пунктов. У Вороновском районе 11, Шучинским 4, Лицким 2. А кроме того, пошкоджены посевы сельскохозяйственных культур на полях у Вороновском районе. Зафиксовано 109 выпадков по падение древ. Древы, что упали, пошкодили 3 легковые автомобили. Ранее предприемство «Грудноэнерго» поведомило, что стихия порушила электрозабеспечение в 94 населенных пунктах в области. Меж тем, бесперешкодно наведывать лясы дозволено только у 10 со 118 районов Беларуси. Это бачно на интерактивной мапе Министерства лесной господарки. У Минской области свободно ходить у лясы можно у Клецким, Копыльским, Любинским, Несвистским, Слуцким и Стародоровским районах, у Берестейской, у Барановицким, Березовским, Вацевицким и Ляховицким. Заборонено наведывать лясы у Брагинским и Хойницким районах Гомельской области. У остатних 106 действуют обмежевания, которые означают, что у лясы нельга заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступные шпацеры, сбор ягод и грибов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Аўторак сёння на календары 28 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё і рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам. Вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Кідрок, ACDC, Аврил Лавінды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіва у тыднёвіка Ніва. Ну, а потым, ну, калі вы глядзелі на прагнозы надвор'я, ізноў рухаецца на нас там некая такая хваля спёкі. Спадзяюся, кароткатэрміновая хваля, кароткатэрміновай спёкі. Дык вось пра спёку вырашыў я пагаварыць. Знайшоў даволі цікавы артыкул. І даведаецеся вы, чаму ў спёку лепш апранацца ў чорнае.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Война в Украине, дроновая атака российцев. Ровно 500 дзён у зняволенні знаходится активист Александр Елисеев. Мигранты поспрабовали пераправиться у Польшу праз Свислач. Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ расскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дзён узняволення активіст Александр Елисеев. Мігранты паспрабавалі пераправіцца ў Польшчу праз Свіслач.
2: У студыі з навінамі Стась Даверка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксованное трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дзён зняволення Александр Елисеев, грамадскі актывіст з Калінкавішаў. Ён быў сябрам ліквідаванай у Беларусі аб'яднанай грамадзянскай партыі. У 20-м годзе пазней улады затрымлівалі яго і прызначалі працяглыя адміністрацыйныя арышты. Падчас арышту ў лютым 22-го, калі яго заключылі за 5 дзён да пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, Елисеев аб'яўляў галадоўку. Таксама Александр адмаўляўся выплачваць прызначаныя яму штрафы. У лістападзе мінулага году стало вядома, што активисты утримливают у следчим изоляторы Могилеву. Поводле попередней информации, его обвинувачивают у здраде державе и образе Лукашенки. Мігрантский кризис. Про спробу 4 мігрантов незаконно пересекчи польско-беларускую мяжу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил подляский отдел помежной аховы Польши. Поводле даденных ведомства, мігранты спробовали нелегально переправиться праз помежную раку Свіслач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, який аховывается подляским отделом помежной аховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконного пересечения польско-белорусской мяжи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси и краинового Евразвязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. У суботу 1 жніўня у Варшаве адбудзецца бясплатная экскурсія «Тысячы гісторыяў возера Камёнкаўскага» ў межах праекту «Зялёнае адкрыццё Варшавы». Падчас шпацыру удзельнікі даведаюцца пра гісторыю возера, яго экасістэму, а таксама пра рэдкія віды раслін і жывёл, якія можна сустрэць на яго берагах. Прадстаўнік ініцыятывы «Нурт Неруш» і экалагічны эксперт Уладзіслаў Шумак запрашае ўсіх ахвочых далучыцца.
4: Экскурсия, она здійсняется у межах проекта, який называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, яким живут белорусы, и вывучение флоры и фауны, тым ліку на польской мове.
3: Поводле Шумака, озеро Камёнкаўскае – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
4: Это озеро, оно захавалось добрый экологичный стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
3: Экскурсия пачнется о 12-й године каля автобусного припынку Любельска-2. Удел бесплатно, однако организаторы просят усіх ахвочых загадзя зарегистрироваться. После шпацеру удельники так само смогут бесплатно покататься на байдарках. Проект «Зеленое открытие Варшавы» реализуется при поддержке города. Подробности и регистрация на сайте luma.com. Наши новины доступны так само на сайте rация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першая. Безграничное радио FM.

Зеленский прибыл у США. Мигрантский кризис наибольш напружен на латвийско-белорусской меже. Заместо шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют ахоуников Лукашенки. Про это да про иншее, вот уже литерально про 8,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

Война в Украине, дроновая атака России. Ровно 500 дзен у зняволення знаходится активист Александр Елисей. У мигранты поспробовали переправиться у Польщу про Свислач. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дён узняволення активист Александр Елисеев. Мигранты поспробовали переправиться в Польщу праз Свислач.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксованное трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессию в Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александр Елисеев, громадский активист с Калинковичев. Он был сябром ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 2020 году позднее улады затримливали его и призначали протяглые администрационные арешты. Подчас арешту у лютом 22-го, когда его заключили за 5 дён до початку полномасштабного российского уварвания в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторы Могилеву. Поводле попередней информации, его обвинувачивают у здраде державе и образе Лукашенки. Мигрантский кризис. Про спробу 4 мигрантов незаконно пересекчи польско-белорусскую межу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил Подляский отдел помежной аховы Польши. Поводле даденных ведомства, мигранты спробовали нелегально переправиться про помежную раку Свислач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, який оховывается Подляским отделом помежной аховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконного пересечения польско-белорусской межи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси и краинов Евразвязу протягивается с весны 21-го года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. У суботу 1 жнюня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысячи историй у озера Каменковского» в межах проекту «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацера удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослин и живел, которые можно встретить на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруш» и экологичный эксперт Владислав Шумак запрошают всех охвочих долучиться.
4: Экскурсия, она здійсняется у межах проекта, який называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, яким живут белорусы, и выучение флоры и фауны, тем лику на польской мове.
3: Поводле Шумака, озеро Каменковское – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
4: Это озеро, оно заховало добрый экологичный стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
3: Экскурсия почнется о 12-й године каля автобусного припынку Любельска-2. Удел бесплатный, однако организаторы просят у всех охвочих загадя зарегистрироваться. После шпацера удельники так само смогут бесплатно покататься на байдарках. Проект «Зеленое открытие Варшавы» реализуется при поддержке города. Подробности и регистрация на сайте luma.com. Наши новины доступны так само на сайте rация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 28 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна зычу ўсім добрага дня да і добрага настрою, ну і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 28 ліпеня. Аўторак. Цэнтр культуры Сёлетнімесце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай. Цішыня мае колеры. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. З нітак і воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20 стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стіл Перегрын Тук, имя при народжении Стівен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больше вядомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и прояснав до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стіл Перегрын Тук пайшоў жыцця у 80-м.

0: Еўразум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разнице продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсии вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров, а это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думает про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они же обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае что, какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию. Но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина потлумашили, чому в Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чекать?
0: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский проект жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Сустроянемся после новинок шоу-бизу.

0: стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
1: Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
0: Тое, што Лукашэнка вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
1: Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
2: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий, наверное, что-то подзабылось, много событий во внешней политике США происходило, и Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестящее в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосорский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретную дату.
0: Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Радио Рация запрошая на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва беларускага

Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Колом. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубича и Сочная запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиции. Про это и дальше новины про спять у нас скажет Валя Лаевская. Дожидаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Коулем. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубич и Осочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиций.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про регулярные встречи со специальным посланником президента Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом заявил постоянный представник Минска у Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков. После представления доклада Александру Лукашенко 28 липня дипломат поведомил державным СМИ, что его встречи со господаром Коулом отбываются фактично раз на 7-10 дн с иншими представниками американского боку по мере необходимости. Махчима гаворка пойдет про некие наступные визиты. Теперь не буду огучивать конкретные речи и даты, отзначил спикер. Рыбаков выказал спадеу на то, что плоды этого диалогу станут бачные у оглядной будучини. По воде его слов, несколько дней тому на адрес Лукашенки были сформулированы черговые певные пропановы с боку Злучаных Штатов. Лукашенко, как сказал дипломат, ознайомился с ними, дал ответные доручения тем структурам, которые занимаются реализацией этих пропанов. Постоянный представник Беларуси ОАН отзначил, что уже праз некалькі дзён он плануе вернуться в Нью-Йорк и сустрэцца с Коулом, якому будзе перададзена послание Лукашэнкі. Будем чакаць вынікаў, заявіў ён. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведаміў у сваім телеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рейсы маршрутам Стамбул-Минск, Стамбул будут выконываться с 21 вересня. Turkish Airlines будет летать 6 раз на тиждень по утурках, четвергах и субботах. 4 рейсы будут ночными, 2 дневными. Ранее СМИ уже зауважили билеты на маршрут Стамбул-Минск у системе резервования турецкой авиакомпании. Час полету 3 години 40 хвилин, что прикладно на 2 години меньше, чем протяглость аналогичного рейса в Белавия. Подобно, Turkish Airlines будут летать в Минск праз территорию Евразвязу. 1 жнівня у Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковых гаспадынь асачане, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Ялянта Грыгарук адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на Падляшчы.
4: Так, каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы і забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
3: На ўдзельнікаў свята чакае насычаная праграма, адзначае Ялянта Грыгарук.
4: Будуць беларускія стравы. Адзін з калектываў будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Выступяць дзеткі, дзе таксама беларуская вышыўка. Маім дываны даўнія тканыя, беларускі матыў у вопратцы. Мова ў Дубічах Асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына.
3: Свята распачынецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрываць багацце беларускай культуры Падляшча. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будет облачно, синоптики істотних опадков не прогнозуют.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 липня, вівторок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час іще за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного да і легкого вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Гурт «Мірада» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой шмат якой приемной, цікавой, да и корыстной музыки на вольных хвалях, а так само такой самой информации. Далее нас чекают Led Zeppelin, Snow Patrol, Низкий, Спинг, Городские, да иншие выбитные выконавцы, а уже литерально праз 5 хвилин прогучить передача за архива Нивы выконания Яна Мордания, он уже полистал тыдневик отмыслово для нас. Крышечку позднее, 22.30 поводле белорусского часу, нас чекая передача «Рация в подорожжах», где были, что бачили наши коллеги белорусские журналисты. Обязково почуем, заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стил Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больше вядомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и прояснов до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стил Перегрин Тук пайшоў жыцця у 80-м.

На дне тих очей блищили зори, як бицем таємниця наша кохання. Було все ганьба сиротские просторы, було все для наших вертань. Була война, были дурные думки, был шлях кривею окроплённый. Было все, что треба улюбённым, было все для наших

0: стороны Латвии.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.